я скромен и красив к тому же. О, красота! Голову кружит иллюминации, огни июля ночи. Природу люблю, хороший очень.

однако голову кружат звездные дни, звездные ночи. Короче, очень звездно, блин, и быть любимым озабочен очень.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянница. Но всему есть предел, да?
2: 18.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888. Let's move in gay and get it on.
1: You got the healing that I want. Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л-номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток. В новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8 988 613 95 44.

0: 5. Бизнес-центр и автолидер компании «Транснаб» предлагают широкий выбор летних автошин и дисков нового поступления по выгодным ценам. В наличии большие размеры от брендовых производителей на внедорожники и кроссоверы. Возможен кредит от «Ренессанс Банк», «Хоум Кредит», «ОТП Банк», «МТС Банк», «Тинькофф Банк». Наши адреса: бизнес-центр, город Черкесск, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга. Телефон 27-01-75. Автолидер, город Черкесск, Пятигорское шоссе, 13Г. Телефон 21-15-19.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 18.

Прогноз погоды на КЧР-ФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в субботу 6 июня в Черкесске в ночные часы плюс 11, днем до плюс 24, облачно, ожидается небольшой дождь. В Карачаевске ночью плюс 10, днем до плюс 21 градуса, облачно, возможен небольшой дождь. В Домбае плюс 7 ночью, днем до плюс 20, малооблачно, небольшой дождь. В Архызе плюс 7 в ночные часы, днем воздух прогреется до плюс 20, облачно и небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, ну а наша радиостанция продолжает цикл радиопередач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Этот радиоцикл приурочен к проведению в республике года духовного и культурного наследия народов региона. Он станет вкладом в проведение года единства народов России, объявленного президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске я расскажу о традиционной пище абазин. Базовые блюда дошли до нашего времени практически в том же виде, в каком их готовили абазинские хозяйки сотни лет назад. Хотя и в начале прошлого века большая часть национальных кулинарных традиций Кавказа перемешалась между собой. Изменилась в том числе и абазинская кухня. Исторически она очень схожа с кухней черкесов, но в приготовлении одних и тех же блюд есть существенные различия. Абазинская кухня проста и очень питательна. Итак, характерные продукты. В абазинской кухне растительная пища занимает важное место. Основные злаки, которые используют – пшеница, кукуруза и проса. Абазины используют картофель, тыкву, капусту, репу и редьку. Летние фрукты и ягоды также собирают и используют в различных блюдах. Для сохранения растительных продуктов на зиму абазины часто прибегают к сушке и засолке овощей, а также зелени. Абазины имеют свои особенности организации трапезы. В отличие от многих народов, которые начинают с супов, они обычно едят вареное мясо с соусом. После этого запивают его бульоном, смешанным с кислым молоком. В традиционной кухне абазин важную роль играют мясо и рыба. Основные виды мяса, употребляемые в пищу – баранина, говядина и птица. В районах с легким доступом к горным рекам и озерам используют пресноводную рыбу. Одно из важных мест в питании абазин занимает молоко и молочные продукты. Абазины употребляют молоко в основном в квашеном виде, кислое и кипяченое. Широко используют зелень, кинзу, укроп, петрушку, лук и чеснок. Основные специи – это молотый перец, красный и черный, а также толченый чеснок с солью. Часто применяют смеси сухих трав, в основном укропа и чабреца. Традиционное блюдо – хлеб из ячменной муки. Ачиш ашвидж – традиционно абазинский сырный суп, который готовится из сливок, молока и двух видов сыра – брынзы и сулугуни. Одно из главных блюд – это картофельная дзырдза. Это картофельное пюре с добавлением обжаренного лука, красного перца, чеснока и тмина. В готовую массу вливают молоко, приправляя сметаной. Подается с мамалыгой или хлебом. Еще одно важное блюдо – это баста – кукурузно-пшеничная каша. В абазинском доме вам предложат и ачапу – это стручковая фасоль с орехами, а также ктудзырдзу – это блюдо из отварного мяса цыпленка, подаваемое с чесночным соусом. Популярна и кати зарабха – фаршированная рисом баранья кишка. Популярны пирожки ачаш с сыром. Десертные блюда готовятся из меда, ягод и фруктов. А еще популярны блюда из тыквы и абазинская халва – традиционное сладкое блюдо, которое готовят из пшена, топленого масла и сахара. Ну и какая же трапеза без лакумов – традиционных дрожжевых пышек, которые могут быть сладкими или солеными. Подаются с начинками или посыпаются сахаром. Напитки готовят из яблок, груш, слив и кизила. В основном это компоты и морсы. Есть также бахсыма или буза – древний слабоалкогольный напиток, приготовленный из кукурузной муки, меда, солода и хмеля. Ну и немного об абазинском этикете. В старину на Кавказе осуждали многоядение, и горцы удивляли путешественников маленькими порциями еды. Застолья были похожи на спектакли с танцами, песнями и витиеватыми тостами, где каждый имел свою роль в зависимости от положения в обществе. Женщины и дети не садились за стол с мужчинами, последние первыми получали пищу как добытчики. Младшие стояли у стен и прислуживали. Самый старший становился тамадой и руководил пиршеством, иногда с помощниками. Распределение мяса также было важной частью обеда. Старшие и почетные гости получали лучшие куски. Этикет запрещал отказываться от угощения. Чтобы не обидеть хозяина, нужно было сказать: «Благодарю, я не стесняюсь, я хорошо попотчевал себя». Ну и это все, что я успеваю рассказать вам в этом выпуске. Еще больше о культуре и традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию, в наших ближайших радиовыпусках. До новых встреч!

0: 105.5.
1: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25-55-10. Звоните скорей.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: в Учкикене 7.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. На площадке Петербургского международного экономического форума глава Карачаево-Черкесии принял участие в панельной сессии, посвященной ключевым аспектам состояния инвестиционного климата в регионах России, а также мерам по его улучшению и планам на будущее. Как отметил вице-премьер Александр Новак, наряду с повышением производительности труда и внедрением современных технологий, одним из ключевых факторов развития экономики остается привлечение инвестиций. Это результат совместной работы бизнеса, местных властей и федеральных органов власти. Отдельное внимание уделили вопросам поддержки предпринимательства, развития кадрового потенциала и лучшим региональным практикам. Для Карачаево-Черкесии привлечение инвестиций остается одним из ключевых направлений развития. Сегодня в регионе реализуется более 20 крупных инвестпроектов в туризме, сельском хозяйстве, промышленности, энергетике и транспорте. На полях Петербургского международного экономического форума глава Карачаево-Черкесии подписал соглашение с руководителем ООО РВБ, основателем компании «Wildberries» Татьяной Ким. Соглашение предполагает сотрудничество в реализации проекта «Платформа роста» в целях развития малого и среднего бизнеса республики. Предусмотрена комплексная программа по консультационным, информационным и обучающим проектам для предпринимателей, реализующих свои товары через Wildberries. Ким отметила рост продаж брендов из Карачаево-Черкесии на Wildberries на 28% по сравнению с прошлым годом. Партнерство позволит локальным производителям перейти от уверенного старта к системному масштабированию на всю страну и международные рынки. Глава Карачаево-Черкесии на полях Петербургского международного экономического форума подписал соглашение о сотрудничестве с ПАО «Вымпел Коммуникации», бренд «Билайн». Компания готова инвестировать средства в расширение сети связи на территории Карачаево-Черкесии, особенно в туристических зонах. Уже модернизирована сеть в поселке Романтик, улучшена связь на Домбае и Медовых водопадах. Но турпоток растет, и качество связи необходимо планомерно улучшать. Новые базовые станции появятся на маршрутах Тиберда-Домбай и Карачаево-Скучкулан. Кроме того, соглашение открывает возможности для внедрения технологий умного города, искусственного интеллекта и анализа больших данных. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 104.5.
1: Магазин «Свет Плюс» предлагает широчайший ассортимент качественных электромонтажных и установочных материалов, огромный выбор кабеля и провода по привлекательным ценам специально для вас. Помимо этого, мы предлагаем богатый выбор электроинструментов, бензо- и аккумуляторных устройств. Принимаем онлайн-заказы на всю продукцию. Специальная новость для электриков – индивидуальная скидка при покупке товаров в нашем магазине. Ждем вас ежедневно по адресу Октябрьская, 347. Телефон 8 928 027 1070.
2: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Служба по контракту – это стабильность для вас и вашей семьи. Достойное и гарантированное денежное довольствие. Жилищное обеспечение, современное обмундирование, серьезная профессиональная подготовка, новейшие системы и комплексы на вооружение. Помимо федеральных мер поддержки, предусмотрены и региональные, практически во всех сферах. Адресная работа с семьями. Единовременная выплата при заключении контракта до 2 миллионов 300 тысяч рублей. Выплаты в год свыше 5 миллионов рублей. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888 265 888.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 104.5. Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Го и заказывайте машину. Яндекс.Го – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

0: Карачаевске 8:00.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. На площадке Петербургского международного экономического форума глава Карачаева-Черкесии принял участие в панельной сессии, посвященной ключевым аспектам состояния инвестиционного климата в регионах России, а также мерам по его улучшению и планам на будущее. Как отметил вице-премьер Александр Новак, наряду с повышением производительности труда и внедрением современных технологий, одним из ключевых факторов развития экономики остается привлечение инвестиций. Это результат совместной работы бизнеса, местных властей и федеральных органов власти. Отдельное внимание уделили вопросам поддержки предпринимательства, развития кадрового потенциала и лучшим региональным практикам. Для Карачаева-Черкесии привлечение инвестиций остается одним из ключевых направлений развития. Сегодня в регионе реализуется более 20 крупных инвестпроектов в туризме, сельском хозяйстве, промышленности, энергетике и транспорте. На полях Петербургского международного экономического форума глава Карачаева-Черкесии подписал соглашение с руководителем ООО РВБ, основателем компании «Wildberries» Татьяной Ким. Соглашение предполагает сотрудничество в реализации проекта «Платформа роста» в целях развития малого и среднего бизнеса республики. Предусмотрена комплексная программа по консультационным, информационным и обучающим проектам для предпринимателей, реализующих свои товары через «Wildberries». Ким отметила рост продаж брендов из Карачаева-Черкесии на Wildberries на 28% по сравнению с прошлым годом. Партнерство позволит локальным производителям перейти от уверенного старта к системному масштабированию на всю страну и международные рынки. Глава Карачаева-Черкесии на полях Петербургского международного экономического форума подписал соглашение о сотрудничестве с ПАО «Вымпел Коммуникации» бренд «Билайн». Компания готова инвестировать средства в расширение сети связи на территории Карачаева-Черкесии, особенно в туристических зонах. Уже модернизирована сеть в поселке Романтик, улучшена связь на Домбае и Медовых водопадах. Но турпоток растет, и качество связи необходимо планомерно улучшать. Новые базовые станции появятся на маршрутах Теберда-Домбай и Карачаевск-Кучкулан. Кроме того, соглашение открывает возможности для внедрения технологий умного города, искусственного интеллекта и анализа больших данных.
0: Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Ставки 5.
1: Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток. В новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8 988 613 95 44.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в субботу 6 июня в Черкесске в ночные часы плюс 11, днем до плюс 24, облачно, ожидается небольшой дождь. В Карачаевске ночью плюс 10, днем до плюс 21 градуса, облачно, возможен небольшой дождь. В Домбае плюс 7 ночью, днем до плюс 20, малооблачно, небольшой дождь. В Архызе плюс 7 в ночные часы, днем воздух прогреется до плюс 20, облачно и небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: и 5.
1: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Го и заказывайте машину. Яндекс.Го – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
2: Купить квартиру вы хотите? Так в Этажи скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И Этажи вы выбирайте. Этажи.ком.
3: Компания Этажи не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
5: 265-888.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда, да? Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу, но всему есть предел, да?
2: 18.

0: и 5.
1: ООО «Частная охранная организация «Спартак» срочно набирает лицензированных охранников для охраны объекта, расположенного в черте города. График работы – сутки через трое. Оплата – 2000 рублей в сутки. Подробности по телефонам. 8-928-657-1621 и 8-878-2-21-83-32.
2: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888.

0: Как можно отнять жизнь?
1: Как можно выключить свет?
2: Как можно отнять мать у ребенка, которому 5 лет? Нет, нет.

Как можно простить врагу? Как не перейти черту?

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 105.5. Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Служба по контракту – это стабильность для вас и вашей семьи. Достойное и гарантированное денежное довольствие. Жилищное обеспечение, современное обмундирование, серьезная профессиональная подготовка, новейшие системы и комплексы на вооружении. Помимо федеральных мер поддержки, предусмотрены и региональные, практически во всех сферах, адресная работа с семьями, единовременная выплата при заключении контракта до 2 300 000 рублей, выплаты в год свыше 5 миллионов рублей. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: «Свет-5».
1: Магазин «Свет Плюс» предлагает широчайший ассортимент качественных электромонтажных и установочных материалов, огромный выбор кабеля и провода по привлекательным ценам специально для вас. Помимо этого, мы предлагаем богатый выбор электроинструментов, бензо- и аккумуляторных устройств. Принимаем онлайн-заказы на всю продукцию. Специальная новость для электриков – индивидуальная скидка при покупке товаров в нашем магазине. Ждем вас ежедневно по адресу Октябрьская, 347. Телефон 8 928 027 1070.
2: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. Этажи.ком.
3: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: и 5.
1: На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года, обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 26.

0: 6-04-61. Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток в новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8-988-613-95-44.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265.

0: 104.5. Завод «Бетонтех». Производство бетонных смесей высокого класса. Широкий ассортимент марок бетонов в строгих пропорциях в соответствии с нормами ГОСТ. Автоматизация процесса замеса отгрузки. Собственная лаборатория – это гарантия прочности и долговечности любого строительного объекта. Принимаем заказы на любой объем. Индивидуальный подбор смесей. «Бетонтех». Качество и надежность на долгие десятилетия. Наш адрес – город Черкесск, улица Даватора, 71Т. Телефон 8-928-186-09-99. Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Служба по контракту – это стабильность для вас и вашей семьи. Достойное и гарантированное денежное довольствие. Жилищное обеспечение. Современное обмундирование. Серьезная профессиональная подготовка. Новейшие системы и комплексы на вооружение. Помимо федеральных мер поддержки, предусмотрены и региональные. Практически во всех сферах. Адресная работа с семьями. Единовременная выплата при заключении контракта до 2 300 000 рублей. Выплаты в год свыше 5 миллионов рублей. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

0: Бизнес-центр и автолидер компании «Транснаб» предлагают широкий выбор летних автошин и дисков нового поступления по выгодным ценам. В наличии большие размеры от брендовых производителей на внедорожники и кроссоверы. Возможен кредит от «Ренессанс Банк», «Хоум Кредит», «ОТП Банк», «МТС Банк», «Тинькофф Банк». Наши адреса: бизнес-центр, город Черкесск, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга. Телефон 27-01-75. Автолидер, город Черкесск, Пятигорское шоссе, 13Г. Телефон 21-15-19.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-880.

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Читайте в свежем выпуске газеты «День Республики». День и ночь на страже. В Карачаево-Черкесии чествовали защитников рубежей Отечества. В труде рождаются герои. Наградили лучших предпринимателей малого и среднего бизнеса региона. Выжил, чтобы снова встать в строй. Две войны Мурата Жирова. Чувство Родины не зависит от количества наград и титулов. В Карачаево-Черкесии побывали легенды мирового спорта. Путь длиною в 5 лет. Итоги развития нацпрограммы по развитию спорта и проекта «Детский спорт». Об этом и многом другом читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».

0: Карачаевске 12.00.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. На площадке Петербургского международного экономического форума глава Карачаева-Черкесии принял участие в панельной сессии, посвященной ключевым аспектам состояния инвестиционного климата в регионах России, а также мерам по его улучшению и планам на будущее. Как отметил вице-премьер Александр Новак, наряду с повышением производительности труда и внедрением современных технологий, одним из ключевых факторов развития экономики остается привлечение инвестиций. Это результат совместной работы бизнеса, местных властей и федеральных органов власти. Отдельное внимание уделили вопросам поддержки предпринимательства, развития кадрового потенциала и лучшим региональным практикам. Для Карачаева-Черкесии привлечение инвестиций остается одним из ключевых направлений развития. Сегодня в регионе реализуется более 20 крупных инвестпроектов в туризме, сельском хозяйстве, промышленности, энергетике и транспорте. На полях Петербургского международного экономического форума глава Карачаева-Черкесии подписал соглашение с руководителем ООО РВБ, основателем компании «Wildberries» Татьяной Ким. Соглашение предполагает сотрудничество в реализации проекта «Платформа роста» в целях развития малого и среднего бизнеса республики. Предусмотрена комплексная программа по консультационным, информационным и обучающим проектам для предпринимателей, реализующим свои товары через Wildberries. Ким отметила рост продаж брендов из Карачаева-Черкесии на Wildberries на 28% по сравнению с прошлым годом. Партнерство позволит локальным производителям перейти от уверенного старта к системному масштабированию на всю страну и международные рынки. Глава Карачаева-Черкесии на полях Петербургского международного экономического форума подписал соглашение о сотрудничестве с ПАО «Вымпел Коммуникации», бренд «Билайн». Компания готова инвестировать средства в расширение сети связи на территории Карачаева-Черкесии, особенно в туристических зонах. Уже модернизирована сеть в поселке Романтик, улучшена связь на Домбае и Медовых водопадах. Но турпоток растет, и качество связи необходимо планомерно улучшать. Новые базовые станции появятся на маршрутах Тиберда-Домбай и Карачаевск-Кучкулан. Кроме того, соглашение открывает возможности для внедрения технологий умного города, искусственного интеллекта и анализа больших данных. Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: и 5. Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Гоу и заказывайте машину. Яндекс.Гоу – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 880.

0: и 5.
1: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8 928 925 99 66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8 928 925 99 66.
2: В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Домбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8 918 712 00 23.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: 104.5.
1: Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
2: Магазин «Свет Плюс» предлагает широчайший ассортимент качественных электромонтажных и установочных материалов, огромный выбор кабеля и провода по привлекательным ценам специально для вас. Помимо этого, мы предлагаем богатый выбор электроинструментов, бензо- и аккумуляторных устройств. Принимаем онлайн-заказы на всю продукцию. Специальная новость для электриков – индивидуальная скидка при покупке товаров в нашем магазине. Ждем вас ежедневно по адресу Октябрьская, 347. Телефон 8-928-027-1070.
3: ООО «Частная охранная организация «Спартак» срочно набирает лицензированных охранников для охраны объекта, расположенного в черте города. График работы – сутки через трое. Оплата – 2000 рублей в сутки. Подробности по телефонам. 8-928-657-1621 и 8-878-2-21-83-32.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

0: 5. Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Гоу и заказывайте машину. Яндекс.Гоу – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, ну а наша радиостанция продолжает цикл радиопередач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Этот радиоцикл приурочен к проведению в республике года духовного и культурного наследия народов региона. Он станет вкладом в проведение года единства народов России, объявленного президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске я расскажу о традиционной пище абазин. Базовые блюда дошли до нашего времени практически в том же виде, в каком их готовили абазинские хозяйки сотни лет назад. Хотя и в начале прошлого века большая часть национальных кулинарных традиций Кавказа перемешалась между собой. Изменилась в том числе и абазинская кухня. Исторически она очень схожа с кухней черкесов, но в приготовлении одних и тех же блюд есть существенные различия. Абазинская кухня проста и очень питательна. Итак, характерные продукты. В абазинской кухне растительная пища занимает важное место. Основные злаки, которые используют – пшеница, кукуруза и проса. Абазины используют картофель, тыкву, капусту, репу и редьку. Летние фрукты и ягоды также собирают и используют в различных блюдах. Для сохранения растительных продуктов на зиму абазины часто прибегают к сушке и засолке овощей, а также зелени. Абазины имеют свои особенности организации трапезы. В отличие от многих народов, которые начинают с супов, они обычно едят вареное мясо с соусом. После этого запивают его бульоном, смешанным с кислым молоком. В традиционной кухне абазин важную роль играют мясо и рыба. Основные виды мяса, употребляемые в пищу – баранина, говядина и птица. В районах с легким доступом к горным рекам и озерам используют пресноводную рыбу. Одно из важных мест в питании абазин занимает молоко и молочные продукты. Абазины употребляют молоко в основном в квашеном виде, кислое и кипяченое. Широко используют зелень, кинзу, укроп, петрушку, лук и чеснок. Основные специи – это молотый перец, красный и черный, а также толченый чеснок с солью. Часто применяют смеси сухих трав, в основном укропа и чабреца. Традиционное блюдо – хлеб из ячменной муки. Ачиш-ашвидж – традиционно абазинский сырный суп, который готовится из сливок, молока и двух видов сыра – брынзы и сулугуни. Одно из главных блюд – это картофельная дзырдза. Это картофельное пюре с добавлением обжаренного лука, красного перца, чеснока и тмина. В готовую массу вливают молоко, приправляя сметаной. Подается с мамалыгой или хлебом. Еще одно важное блюдо – это баста – кукурузно-пшеничная каша. В абазинском доме вам предложат и ачапу – это стручковая фасоль с орехами, а также ктудзырдзу – это блюдо из отварного мяса цыпленка, подаваемое с чесночным соусом. Популярна и кати-зарабха – фаршированная рисом баранья кишка. Популярны пирожки ачаш с сыром. Десертные блюда готовятся из меда, ягод и фруктов. А еще популярны блюда из тыквы и абазинская халва – традиционное сладкое блюдо, которое готовят из пшена, топленого масла и сахара. Ну и какая же трапеза без лакумов – традиционных дрожжевых пышек, которые могут быть сладкими или солеными. Подаются с начинками или посыпаются сахаром. Напитки готовят из яблок, груш, слив и кизила. В основном это компоты и морсы. Есть также бахсыма или буза – древний слабоалкогольный напиток, приготовленный из кукурузной муки, меда, солода и хмеля. Ну и немного об абазинском этикете. В старину на Кавказе осуждали многоядение, и горцы удивляли путешественников маленькими порциями еды. Застолья были похожи на спектакли с танцами, песнями и витиеватыми тостами, где каждый имел свою роль в зависимости от положения в обществе. Женщины и дети не садились за стол с мужчинами, последние первыми получали пищу как добытчики. Младшие стояли у стен и прислуживали. Самый старший становился тамадой и руководил пиршеством, иногда с помощниками. Распределение мяса также было важной частью обеда. Старшие и почетные гости получали лучшие куски. Этикет запрещал отказываться от угощения. Чтобы не обидеть хозяина, нужно было сказать: «Благодарю, я не стесняюсь, я хорошо попотчевал себя». Ну и это все, что я успеваю рассказать вам в этом выпуске. Еще больше о культуре и традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию, в наших ближайших радиовыпусках. До новых встреч!

0: 5. Завод «Бетонтех». Производство бетонных смесей высокого класса. Широкий ассортимент марок бетонов в строгих пропорциях в соответствии с нормами ГОСТ. Автоматизация процесса замеса отгрузки. Собственная лаборатория – это гарантия прочности и долговечности любого строительного объекта. Принимаем заказы на любой объем. Индивидуальный подбор смесей. «Бетонтех». Качество и надежность на долгие десятилетия. Наш адрес – город Черкесск, улица Даватора, 71Т. Телефон 8-928-186-09-99.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. Этажи.ком.
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
0: Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток. В новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8-988-613-95-44.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: «Маяки-5».
1: На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года, обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении, статус ветерана боевых действий, все льготы от Министерства обороны Российской Федерации, единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей, зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 260461.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 880.

0: 104.5.
1: Магазин «Свет Плюс» предлагает широчайший ассортимент качественных электромонтажных и установочных материалов, огромный выбор кабеля и провода по привлекательным ценам специально для вас. Помимо этого, мы предлагаем богатый выбор электроинструментов, бензо- и аккумуляторных устройств. Принимаем онлайн-заказы на всю продукцию. Специальная новость для электриков – индивидуальная скидка при покупке товаров в нашем магазине. Ждем вас ежедневно по адресу Октябрьская, 347. Телефон 8 928 027 1070.
2: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. «Этажи.ком».
3: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
4: Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток. В новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8 988 613 95 44.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске

0: со 104.5.
1: ООО «Частная охранная организация «Спартак» срочно набирает лицензированных охранников для охраны объекта, расположенного в черте города. График работы – сутки через трое. Оплата – 2000 рублей в сутки. Подробности по телефонам. 8-928-657-1621 и 8-878-2-21-83-32.
2: В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Домбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8 918 712 0023.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: Слушай, обидно, клянусь, обидно, но ничего не сделал, да?
1: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: 104.5. Завод «Бетонтех». Производство бетонных смесей высокого класса. Широкий ассортимент марок бетонов в строгих пропорциях в соответствии с нормами ГОСТ. Автоматизация процесса замеса отгрузки. Собственная лаборатория – это гарантия прочности и долговечности любого строительного объекта. Принимаем заказы на любой объем. Индивидуальный подбор смесей. «Бетонтех». Качество и надежность на долгие десятилетия. Наш адрес – город Черкесск, улица Даватора, 71Т. Телефон 8-928-186-09-99.
1: Бизнес-центр и автолидер компании «Транснаб» предлагают широкий выбор летних автошин и дисков нового поступления по выгодным ценам. В наличии большие размеры от брендовых производителей на внедорожники и кроссоверы. Возможен кредит от «Ренессанс-банк», «Хоум-кредит», «ОТП-банк», «МТС-банк», «Тинькофф-банк». Наши адреса: бизнес-центр, город Черкесск, улица Октябрьская, 301А, территория «Стройопторга». Телефон 27-01-75. Автолидер, город Черкесск, Пятигорское шоссе, 13Г. Телефон 21-15-19.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: В Архызе 17.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. На площадке Петербургского международного экономического форума глава Карачаево-Черкесии принял участие в панельной сессии, посвященной ключевым аспектам состояния инвестиционного климата в регионах России, а также мерам по его улучшению и планам на будущее. Как отметил вице-премьер Александр Новак, наряду с повышением производительности труда и внедрением современных технологий, одним из ключевых факторов развития экономики остается привлечение инвестиций. Это результат совместной работы бизнеса, местных властей и федеральных органов власти. Отдельное внимание уделили вопросам поддержки предпринимательства, развития кадрового потенциала и лучшим региональным практикам. Для Карачаево-Черкесии привлечение инвестиций остается одним из ключевых направлений развития. Сегодня в регионе реализуется более 20 крупных инвестпроектов в туризме, сельском хозяйстве, промышленности, энергетике и транспорте. На полях Петербургского международного экономического форума глава Карачаево-Черкесии подписал соглашение с руководителем ООО РВБ, основателем компании «Wildberries» Татьяной Ким. Соглашение предполагает сотрудничество в реализации проекта «Платформа роста» в целях развития малого и среднего бизнеса республики. Предусмотрена комплексная программа по консультационным, информационным и обучающим проектам для предпринимателей, реализующим свои товары через Wildberries. Ким отметила рост продаж брендов из Карачаево-Черкесии на Wildberries на 28% по сравнению с прошлым годом. Партнерство позволит локальным производителям перейти от уверенного старта к системному масштабированию на всю страну и международные рынки. Глава Карачаево-Черкесии на полях Петербургского международного экономического форума подписал соглашение о сотрудничестве с ПАО «Вымпел Коммуникации», бренд «Билайн». Компания готова инвестировать средства в расширение сети связи на территории Карачаево-Черкесии, особенно в туристических зонах. Уже модернизирована сеть в поселке Романтик, улучшена связь на Домбае и Медовых водопадах. Но турпоток растет, и качество связи необходимо планомерно улучшать. Новые базовые станции появятся на маршрутах Тиберда-Домбай и Карачаевск-Кучкулан. Кроме того, соглашение открывает возможности для внедрения технологий умного города, искусственного интеллекта и анализа больших данных. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 104.5.
1: Магазин «Свет Плюс» предлагает широчайший ассортимент качественных электромонтажных и установочных материалов, огромный выбор кабеля и провода по привлекательным ценам специально для вас. Помимо этого, мы предлагаем богатый выбор электроинструментов, бензо- и аккумуляторных устройств. Принимаем онлайн-заказы на всю продукцию. Специальная новость для электриков – индивидуальная скидка при покупке товаров в нашем магазине. Ждем вас ежедневно по адресу Октябрьская, 347. Телефон 8 928 027 1070.
2: Завод «Бетонтех». Производство бетонных смесей высокого класса. Широкий ассортимент марок бетонов в строгих пропорциях в соответствии с нормами ГОСТ. Автоматизация процесса замеса отгрузки. Собственная лаборатория – это гарантия прочности и долговечности любого строительного объекта. Принимаем заказы на любой объем. Индивидуальный подбор смесей. «Бетонтех». Качество и надежность на долгие десятилетия. Наш адрес – город Черкесск, улица Даватора, 71Т. Телефон 8 928 180. 6-09-99.
3: Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток. В новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8 988 613 95 44.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 18.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 104.5. Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Гоу и заказывайте машину. Яндекс.Гоу – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в Этажи скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И Этажи.

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Читайте в свежем выпуске газеты «День Республики». День и ночь на страже. В Карачаево-Черкесии чествовали защитников рубежей Отечества. В труде рождаются герои. Наградили лучших предпринимателей малого и среднего бизнеса региона. Выжил, чтобы снова встать в строй. Две войны Мурата Жирова. Чувство Родины не зависит от количества наград и титулов. В Карачаево-Черкесии побывали легенды мирового спорта. Путь длиною в 5 лет. Итоги развития нацпрограммы по развитию спорта и проекта «Детский спорт». Об этом и многом другом читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».

0: 5.
1: Завод «Бетонтех». Производство бетонных смесей высокого класса. Широкий ассортимент марок бетонов в строгих пропорциях в соответствии с нормами ГОСТ. Автоматизация процесса, замес отгрузки. Собственная лаборатория – это гарантия прочности и долговечности любого строительного объекта. Принимаем заказы на любой объем. Индивидуальный подбор смесей. «Бетонтех». Качество и надежность на долгие десятилетия. Наш адрес – город Черкесск, улица Даватора, 71Т. Телефон 8-928-186-09-99.
2: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. Этажи.ком.
3: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в субботу 6 июня в Черкесске в ночные часы плюс 11, днем до плюс 24. Облачно, ожидается небольшой дождь. В Карачаевске ночью плюс 10, днем до плюс 21 градуса, облачно, возможен небольшой дождь. В Домбае плюс 7 ночью, днем до плюс 20, малооблачно, небольшой дождь. В Архызе плюс 7 в ночные часы, днем воздух прогреется до плюс 20, облачно и небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу, но всему есть предел, да?
2: 18.

0: Преградной, 19.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. На площадке Петербургского международного экономического форума глава Карачаево-Черкесии принял участие в панельной сессии, посвященной ключевым аспектам состояния инвестиционного климата в регионах России, а также мерам по его улучшению и планам на будущее. Как отметил вице-премьер Александр Новак, наряду с повышением производительности труда и внедрением современных технологий, одним из ключевых факторов развития экономики остается привлечение инвестиций. Это результат совместной работы бизнеса, местных властей и федеральных органов власти. Отдельное внимание уделили вопросам поддержки предпринимательства, развития кадрового потенциала и лучшим региональным практикам. Для Карачаево-Черкесии привлечение инвестиций остается одним из ключевых направлений развития. Сегодня в регионе реализуется более 20 крупных инвестпроектов в туризме, сельском хозяйстве, промышленности, энергетике и транспорте. На полях Петербургского международного экономического форума глава Карачаево-Черкесии подписал соглашение с руководителем ООО РВБ, основателем компании «Wildberries» Татьяной Ким. Соглашение предполагает сотрудничество в реализации проекта «Платформа роста» в целях развития малого и среднего бизнеса республики. Предусмотрена комплексная программа по консультационным, информационным и обучающим проектам для предпринимателей, реализующим свои товары через Wildberries. Ким отметила рост продаж брендов из Карачаево-Черкесии на Wildberries на 28% по сравнению с прошлым годом. Партнерство позволит локальным производителям перейти от уверенного старта к системному масштабированию на всю страну и международные рынки. Глава Карачаево-Черкесии на полях Петербургского международного экономического форума подписал соглашение о сотрудничестве с ПАО «Вымпел Коммуникации» бренд «Билайн». Компания готова инвестировать средства в расширение сети связи на территории Карачаево-Черкесии, особенно в туристических зонах. Уже модернизирована сеть в поселке Романтик, улучшена связь на Домбае и Медовых водопадах. Но турпоток растет, и качество связи необходимо планомерно улучшать. Новые базовые станции появятся на маршрутах Тиберда-Домбай и Карачаевск-Кучкулан. Кроме того, соглашение открывает возможности для внедрения технологий умного города, искусственного интеллекта и анализа больших данных. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 104.5. И о погоде. Завтра ожидаются осадки в виде снега с дождем. На дорогах, возможно, гололедица.
1: Многочисленные травмы, несовместимые с жизнью, в результате несоблюдения скоростного режима в сложных погодных условиях.
2: Следите за прогнозом. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
3: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25 55 10. Звоните скорей.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске. 265 800.

Прогноз погоды на КЧР-ФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в субботу 6 июня в Черкесске в ночные часы плюс 11, днем до плюс 24, облачно, ожидается небольшой дождь. В Карачаевске ночью плюс 10, днем до плюс 21 градуса, облачно, возможен небольшой дождь. В Домбае плюс 7 ночью, днем до плюс 20, малооблачно, небольшой дождь. В Архызе плюс 7 в ночные часы, днем воздух прогреется до плюс 20, облачно и небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 104.5.
1: Магазин «Свет Плюс» предлагает широчайший ассортимент качественных электромонтажных и установочных материалов, огромный выбор кабеля и провода по привлекательным ценам специально для вас. Помимо этого, мы предлагаем богатый выбор электроинструментов, бензо- и аккумуляторных устройств. Принимаем онлайн-заказы на всю продукцию. Специальная новость для электриков – индивидуальная скидка при покупке товаров в нашем магазине. Ждем вас ежедневно по адресу Октябрьская, 347. Телефон 8-928-027-1070.
2: Завод «Бетонтех». Производство бетонных смесей высокого класса. Широкий ассортимент марок бетонов в строгих пропорциях в соответствии с нормами ГОСТ. Автоматизация процесса замеса отгрузки. Собственная лаборатория – это гарантия прочности и долговечности любого строительного объекта. Принимаем заказы на любой объем. Индивидуальный подбор смесей. «Бетонтех». Качество и надежность на долгие десятилетия. Наш адрес – город Черкесск, улица Даватора, 71Т. Телефон 8-928-186-09-99. В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Домбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8-918-712-00-23.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

0: Карачаевске 20.00.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. На площадке Петербургского международного экономического форума глава Карачаева-Черкесии принял участие в панельной сессии, посвященной ключевым аспектам состояния инвестиционного климата в регионах России, а также мерам по его улучшению и планам на будущее. Как отметил вице-премьер Александр Новак, наряду с повышением производительности труда и внедрением современных технологий, одним из ключевых факторов развития экономики остается привлечение инвестиций. Это результат совместной работы бизнеса, местных властей и федеральных органов власти. Отдельное внимание уделили вопросам поддержки предпринимательства, развития кадрового потенциала и лучшим региональным практикам. Для Карачаева-Черкесии привлечение инвестиций остается одним из ключевых направлений развития. Сегодня в регионе реализуется более 20 крупных инвестпроектов в туризме, сельском хозяйстве, промышленности, энергетике и транспорте. На полях Петербургского международного экономического форума глава Карачаева-Черкесии подписал соглашение с руководителем ООО «РВБ», основателем компании «Wildberries» Татьяной Ким. Соглашение предполагает сотрудничество в реализации проекта «Платформа роста» в целях развития малого и среднего бизнеса республики. Предусмотрена комплексная программа по консультационным, информационным и обучающим проектам для предпринимателей, реализующим свои товары через Wildberries. Ким отметила рост продаж брендов из Карачаева-Черкесии на Wildberries на 28% по сравнению с прошлым годом. Партнерство позволит локальным производителям перейти от уверенного старта к системному масштабированию на всю страну и международные рынки. Глава Карачаева-Черкесии на полях Петербургского международного экономического форума подписал соглашение о сотрудничестве с ПАО «Вымпел Коммуникации», бренд «Билайн». Компания готова инвестировать средства в расширение сети связи на территории Карачаева-Черкесии, особенно в туристических зонах. Уже модернизирована сеть в поселке Романтик, улучшена связь на Домбае и Медовых водопадах. Но турпоток растет, и качество связи необходимо планомерно улучшать. Новые базовые станции появятся на маршрутах Тиберда-Домбай и Карачаев-Скучкулан. Кроме того, соглашение открывает возможности для внедрения технологий умного города, искусственного интеллекта и анализа больших данных.
0: Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 104.5. Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Служба по контракту – это стабильность для вас и вашей семьи. Достойное и гарантированное денежное довольствие. Жилищное обеспечение, современное обмундирование, серьезная профессиональная подготовка, новейшие системы и комплексы на вооружении. Помимо федеральных мер поддержки, предусмотрены и региональные, практически во всех сферах, адресная работа с семьями, единовременная выплата при заключении контракта до 2 300 000 рублей, выплаты в год свыше 5 миллионов рублей. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61. Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8 928 925 99 66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8 928 925 99 66.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в субботу 6 июня в Черкесске в ночные часы плюс 11, днем до плюс 24. Облачно, ожидается небольшой дождь. В Карачаевске ночью плюс 10, днем до плюс 21 градуса, облачно, возможен небольшой дождь. В Домбае плюс 7 ночью, днем до плюс 20, малооблачно, небольшой дождь. В Архызе плюс 7 в ночные часы, днем воздух прогреется до плюс 20, облачно и небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: Точки 5.
1: Магазин «Свет Плюс» предлагает широчайший ассортимент качественных электромонтажных и установочных материалов, огромный выбор кабеля и провода по привлекательным ценам специально для вас. Помимо этого, мы предлагаем богатый выбор электроинструментов, бензо- и аккумуляторных устройств. Принимаем онлайн-заказы на всю продукцию. Специальная новость для электриков – индивидуальная скидка при покупке товаров в нашем магазине. Ждем вас ежедневно по адресу Октябрьская, 347. Телефон 8 928 027 1070.
2: На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года, обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 260461.
3: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. «Этажи.ком».
4: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, ну а наша радиостанция продолжает цикл радиопередач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Этот радиоцикл приурочен к проведению в республике года духовного и культурного наследия народов региона. Он станет вкладом в проведение года единства народов России, объявленного президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске я расскажу о традиционной пище абазин. Базовые блюда дошли до нашего времени практически в том же виде, в каком их готовили абазинские хозяйки сотни лет назад. Хотя и в начале прошлого века большая часть национальных кулинарных традиций Кавказа перемешалась между собой. Изменилась в том числе и абазинская кухня. Исторически она очень схожа с кухней черкесов, но в приготовлении одних и тех же блюд есть существенные различия. Абазинская кухня проста и очень питательна. Итак, характерные продукты. В абазинской кухне растительная пища занимает важное место. Основные злаки, которые используют – пшеница, кукуруза и проса. Абазины используют картофель, тыкву, капусту, репу и редьку. Летние фрукты и ягоды также собирают и используют в различных блюдах. Для сохранения растительных продуктов на зиму абазины часто прибегают к сушке и засолке овощей, а также зелени. Абазины имеют свои особенности организации трапезы. В отличие от многих народов, которые начинают с супов, они обычно едят вареное мясо с соусом. После этого запивают его бульоном, смешанным с кислым молоком. В традиционной кухне абазин важную роль играют мясо и рыба. Основные виды мяса, употребляемые в пищу – баранина, говядина и птица. В районах с легким доступом к горным рекам и озерам используют пресноводную рыбу. Одно из важных мест в питании абазин занимает молоко и молочные продукты. Абазины употребляют молоко в основном в квашеном виде, кислое и кипяченое. Широко используют зелень, кинзу, укроп, петрушку, лук и чеснок. Основные специи – это молотый перец, красный и черный, а также толченый чеснок с солью. Часто применяют смеси сухих трав, в основном укропа и чабреца. Традиционное блюдо – хлеб из ячменной муки. Ачиш ашвидж – традиционно абазинский сырный суп, который готовится из сливок, молока и двух видов сыра – брынзы и сулугуни. Одно из главных блюд – это картофельная дзырдза. Это картофельное пюре с добавлением обжаренного лука, красного перца, чеснока и тмина. В готовую массу вливают молоко, приправляя сметаной. Подается с мамалыгой или хлебом. Еще одно важное блюдо – это баста – кукурузно-пшеничная каша. В абазинском доме вам предложат и ачапу – это стручковая фасоль с орехами, а также ктудзырдзу – это блюдо из отварного мяса цыпленка, подаваемое с чесночным соусом. Популярна и кати зарабха – фаршированная рисом баранья кишка. Популярны пирожки ачаш с сыром. Десертные блюда готовятся из меда, ягод и фруктов. А еще популярны блюда из тыквы и абазинская халва – традиционное сладкое блюдо, которое готовят из пшена, топленого масла и сахара. Ну и какая же трапеза без лакумов – традиционных дрожжевых пышек, которые могут быть сладкими или солеными. Подаются с начинками или посыпаются сахаром. Напитки готовят из яблок, груш, слив и кизила. В основном это компоты и морсы.

Есть также бахсыма или буза – древний слабоалкогольный напиток, приготовленный из кукурузной муки, меда, солода и хмеля. Ну и немного об абазинском этикете. В старину на Кавказе осуждали многоядение, и горцы удивляли путешественников маленькими порциями еды. Застолья были похожи на спектакли с танцами, песнями и витиеватыми тостами, где каждый имел свою роль в зависимости от положения в обществе. Женщины и дети не садились за стол с мужчинами, последние первыми получали пищу как добытчики. Младшие стояли у стен и прислуживали. Самый старший становился тамадой и руководил пиршеством, иногда с помощниками. Распределение мяса также было важной частью обеда. Старшие и почетные гости получали лучшие куски. Этикет запрещал отказываться от угощения. Чтобы не обидеть хозяина, нужно было сказать: «Благодарю, я не стесняюсь, я хорошо попотчевал себя». Ну и это все, что я успеваю рассказать вам в этом выпуске. Еще больше о культуре и традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию, в наших ближайших радиовыпусках. До новых встреч!

0: службу в Черкесске. 265-888. 265-888.
1: Читайте в свежем выпуске газеты «День Республики». День и ночь на страже. В Карачаево-Черкесии чествовали защитников рубежей Отечества. В труде рождаются герои. Наградили лучших предпринимателей малого и среднего бизнеса региона. Выжил, чтобы снова встать в строй. Две войны Мурата Жирова. Чувство Родины не зависит от количества наград и титулов. В Карачаево-Черкесии побывали легенды мирового спорта. Путь длиною в 5 лет. Итоги развития нацпрограммы по развитию спорта и проекта «Детский спорт». Об этом и многом другом читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».

0: 104.5.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. Этажи.ком.
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25 55 10. Звоните скорей.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888. 265 888.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в субботу 6 июня в Черкесске в ночные часы плюс 11, днем до плюс 24. Облачно, ожидается небольшой дождь. В Карачаевске ночью плюс 10, днем до плюс 21 градуса, облачно, возможен небольшой дождь. В Домбае плюс 7 ночью, днем до плюс 20, малооблачно, небольшой дождь. В Архызе плюс 7 в ночные часы, днем воздух прогреется до плюс 20, облачно и небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: 104.5. Бизнес-центр и автолидер компании «Транснаб» предлагают широкий выбор летних автошин и дисков нового поступления по выгодным ценам. В наличии большие размеры от брендовых производителей на внедорожники и кроссоверы. Возможен кредит от «Ренессанс Банк», «Хоум Кредит», «ОТП Банк», «МТС Банк», «Тинькофф Банк». Наши адреса: бизнес-центр, город Черкесск, улица Октябрьская, 301А, территория «Стройопторга», телефон 27-01-75. Автолидер, город Черкесск, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 21-15-19.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 105.5.
1: Бизнес-центр и автолидер компании «Транснаб» предлагают широкий выбор летних автошин и дисков нового поступления по выгодным ценам. В наличии большие размеры от брендовых производителей на внедорожники и кроссоверы. Возможен кредит от «Ренессанс Банк», «Хоум Кредит», «ОТП Банк», «МТС Банк», «Тинькофф Банк». Наши адреса: бизнес-центр, город Черкесск, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга. Телефон 27-01-75. Автолидер, город Черкесск, Пятигорское шоссе, 13Г. Телефон 21-15-19.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

0: Усть-Джигуте, 23 часа.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. На площадке Петербургского международного экономического форума глава Карачаева-Черкесии принял участие в панельной сессии, посвященной ключевым аспектам состояния инвестиционного климата в регионах России, а также мерам по его улучшению и планам на будущее. Как отметил вице-премьер Александр Новак, наряду с повышением производительности труда и внедрением современных технологий, одним из ключевых факторов развития экономики остается привлечение инвестиций. Это результат совместной работы бизнеса, местных властей и федеральных органов власти. Отдельное внимание уделили вопросам поддержки предпринимательства, развития кадрового потенциала и лучшим региональным практикам. Для Карачаева-Черкесии привлечение инвестиций остается одним из ключевых направлений развития. Сегодня в регионе реализуется более 20 крупных инвестпроектов в туризме, сельском хозяйстве, промышленности, энергетике и транспорте. На полях Петербургского международного экономического форума глава Карачаева-Черкесии подписал соглашение с руководителем ООО РВБ, основателем компании Wildberries Татьяной Ким. Соглашение предполагает сотрудничество в реализации проекта «Платформа роста» в целях развития малого и среднего бизнеса республики. Предусмотрена комплексная программа по консультационным, информационным и обучающим проектам для предпринимателей, реализующим свои товары через Wildberries. Ким отметила рост продаж брендов из Карачаева-Черкесии на Wildberries на 28% по сравнению с прошлым годом. Партнерство позволит локальным производителям перейти от уверенного старта к системному масштабированию на всю страну и международные рынки. Глава Карачаева-Черкесии на полях Петербургского международного экономического форума подписал соглашение о сотрудничестве с ПАО «Вымпел Коммуникации» бренд «Билайн». Компания готова инвестировать средства в расширение сети связи на территории Карачаева-Черкесии, особенно в туристических зонах. Уже модернизирована сеть в поселке Романтик, улучшена связь на Домбае и Медовых водопадах. Но турпоток растет, и качество связи необходимо планомерно улучшать. Новые базовые станции появятся на маршрутах Тиберда-Домбай и Карачаевск-Кучкулан. Кроме того, соглашение открывает возможности для внедрения технологий умного города, искусственного интеллекта и анализа больших данных.
0: Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянница. Но всему есть предел, да?
2: 18.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Читайте в свежем выпуске газеты «День Республики». День и ночь на страже. В Карачаево-Черкесии чествовали защитников рубежей Отечества. В труде рождаются герои. Наградили лучших предпринимателей малого и среднего бизнеса региона. Выжил, чтобы снова встать в строй. Две войны Мурата Жирова. Чувство Родины не зависит от количества наград и титулов. В Карачаево-Черкесии побывали легенды мирового спорта. Путь длиною в 5 лет. Итоги развития нацпрограммы по развитию спорта и проекта «Детский спорт». Об этом и многом другом читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».

0: смешно.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы, грузины, можем все.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Карачаевске 3 ночи.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. На площадке Петербургского международного экономического форума глава Карачаева-Черкесии принял участие в панельной сессии, посвященной ключевым аспектам состояния инвестиционного климата в регионах России, а также мерам по его улучшению и планам на будущее. Как отметил вице-премьер Александр Новак, наряду с повышением производительности труда и внедрением современных технологий, одним из ключевых факторов развития экономики остается привлечение инвестиций. Это результат совместной работы бизнеса, местных властей и федеральных органов власти. Отдельное внимание уделили вопросам поддержки предпринимательства, развития кадрового потенциала и лучшим региональным практикам. Для Карачаева-Черкесии привлечение инвестиций остается одним из ключевых направлений развития. Сегодня в регионе реализуется более 20 крупных инвестпроектов в туризме, сельском хозяйстве, промышленности, энергетике и транспорте. На полях Петербургского международного экономического форума глава Карачаева-Черкесии подписал соглашение с руководителем ООО РВБ, основателем компании «Wildberries» Татьяной Ким. Соглашение предполагает сотрудничество в реализации проекта «Платформа роста» в целях развития малого и среднего бизнеса республики. Предусмотрена комплексная программа по консультационным, информационным и обучающим проектам для предпринимателей, реализующим свои товары через «Wildberries». Ким отметила рост продаж брендов из Карачаева-Черкесии на Wildberries на 28% по сравнению с прошлым годом. Партнерство позволит локальным производителям перейти от уверенного старта к системному масштабированию на всю страну и международные рынки. Глава Карачаева-Черкесии на полях Петербургского международного экономического форума подписал соглашение о сотрудничестве с ПАО «Вымпел Коммуникации» бренд «Билайн». Компания готова инвестировать средства в расширение сети связи на территории Карачаева-Черкесии, особенно в туристических зонах. Уже модернизирована сеть в поселке Романтик, улучшена связь на Домбае и Медовых водопадах. Но турпоток растет, и качество связи необходимо планомерно улучшать. Новые базовые станции появятся на маршрутах Тиберда-Домбай и Карачаев-Кучкулан. Кроме того, соглашение открывает возможности для внедрения технологий умного города, искусственного интеллекта и анализа больших данных.
0: Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.